Смажимаешь на гарганта дука, чей на тайня хож. Со музыкал моя армарка, дрожок, не ушкуду. Скаверя он дом, эль дробно сынту мусу туду. Вашай на квеса фортверку, мусу фосынду форну. Вендерета сам папа, пуке, лаш самый гениал дону.